0: Нигде ани руха-шуха.
1: Нигде ани вздых.
2: Нигде не чуди дых.
0: Ани зуб мудрости не поможе, аби сам угадал, чо са то стало.
1: Же би си суд помилил адресу?
3: Брачекovia, svrbia ma oba rohy, tak sa mi marí, že sme si konečne vydobili peklo iba pre seba.
4: Peklo modrých